0: 有什么可以干的事情？
1: 上来的最上是感觉在做饭前在准备在帮咱我三姐妹在做三姐妹都是同志吧这一说是回来了这说上建议是你帮咱们这单子多少想这个无战力但是这个女图有不让睡我觉得咱是想这个无战力慢慢的一个 instable 的过程是到2和3 risque de chute 的propagation 和的方法慢慢慢慢
0: Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейчас приказываю. Я сейч

0: Показывается сальса разрешается с целью пакета даже не показывается сальса и текст и твой выкат с звуком.
1: Я не вижу сальса.